0: Наша реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама. Жили City Ray. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Жили City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио. Это навсегда.
10: Знаете ли вы?
11: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В «Диалог Авто» сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В «Диалог Авто». Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. На плюс. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша радио.

0: Наша реклама.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-03-05-30. Уфа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биткин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
3: В моем сердце пустота.
2: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
3: Настанет час, настанет день, когда нас...
2: 20 сентября. Биткин-Арена. 12+.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений, пятый сезон. Сегодня в 17:00, категория 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Музыка поколений.

0: Наша реклама. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
1: Больше сделок.
0: Квартиры от агентства «Статус».
1: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности. Умножайте доход.
1: Приглашаем к сотрудничеству.
0: 249-1909. 249-1909. Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
7: В моем сердце пустота.
6: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
7: Настанет час, настанет день, когда...
6: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин 12 сентября примет участие во встрече лидеров БРИКС в Нью-Дели, а также проведет отдельные переговоры. У российского президента запланирована встреча с премьер-министром Эфиопии и наследным принцем Абу-Даби. Глава государства накануне прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. 11 сентября Путин также провел ряд отдельных двусторонних встреч на полях форума. 230 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны над Россией минувшей ночью, передают Минобороны. 3 человека пострадали в результате беспилотных ударов на Белгородскую область, передает оперштаб региона. Также о массированной атаке дронов на Самарскую область сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. После попытки атаки промпредприятия госпитализирован 1 человек. Также были повреждены несколько многоквартирных домов. В Таганроге при падении обломков БПЛА загорелись 4 магазина, а также были повреждены здания, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Данных о погибших и пострадавших нет. 2 уголовных дела возбудил Следственный комитет после смертельного ДТП с участием автобуса в Архангельской области, сообщили в пресс-службе ведомства. По уточненным данным, в ходе аварии погибли 13 человек, среди них 2 детей. Еще 8 пострадали. Губернатор региона Александр Цибульский объявил 12 сентября днем траура по погибшим. ДТП произошло вечером 11 сентября. На трассе М8 Холмогоры пассажирский микроавтобус столкнулся со встречным лесовозом при обгоне легкового автомобиля. МВД России объявило в розыск бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, следует из соответствующей базы ведомства. Ранее бывшему чиновнику заочно предъявили обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере по уголовному делу финансовой пирамиды «Финико». По версии следствия, он один из создателей организации. Как передает издание «Коммерсант», после ухода с должности министра в 2018 году Никифоров проживает в ОАЭ. Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, которая позволит выявлять сразу 30 видов острых респираторных вирусов. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Она добавила, что специалисты Роспотребнадзора также разрабатывают новые тесты, которые дают результат уже через час. На текущий момент используется система, распознающая 25 различных видов ОРВИ. В 28 регионах России средняя заработная плата превысила 100 тысяч рублей, следует из данных Росстата за июнь. Среди них Санкт-Петербург, республики Бурятия, Татарстан, Хабаровские и Забайкальские края, Московская, Свердловская, Новосибирская области и другие субъекты. При этом на Чукотке в Магаданской области показатель превысил 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч. В целом по России в июне этого года показатель составил почти 115 тысяч рублей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс. Кайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Наше радио.
1: Джок-джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.
3: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Радио.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Жили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
8: После 40 жизнь только начинается.
9: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
12: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня прекрасный день, нелюбимый многими, потому что сегодня Всероссийский день трезвости. И перед вами, дорогие друзья, два совершенно трезвых человека сегодня вечером в пятницу, которые поднимут только два бокала с бурлящей водой. Это я, Александр Бон, и моя подруга.
1: По бокалу?
0: Моя собутыльница.
1: Да.
0: Яна Лукьянова.
1: Привет, ребята. Да, мы тут отмечаем День трезвости с Сашкой. Хороший повод собраться в пятницу вечером в хорошей компании.
0: Наступила пятница, а значит, пришло время обсудить, что, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю. Как вообще, как поживаете вы, как поживают артисты?
1: Сашка, как ты поживаешь? Я не видела тебя с утра.
0: Да.
1: Да.
0: Я, знаете, к вечеру я вяну.
1: Давай уже.
0: Ладно,
1: наполняйся.
0: Есть ли сегодня какие-то новости?
1: Новостей сегодня хватает, Саша. У нас сразу три премьеры.
0: Так.
1: А некоторые песни совершили довольно впечатляющие перемещения по ступеням нашего хит-парада.
0: Поговорим сегодня, как обычно, не только про песни.
1: Да, вот Филипп Хмыров, например, расскажет, почему не идеальный результат – это тоже результат. Антон Завьялов попробует объяснить феномен рабочих чатов. А Диана Арбенина вспомнит, как ее дочь Марта помогала ей разобраться в особенностях современного рэпа.
0: В общем, смотрим, что нового в чарте. Мы готовы начинать. Вы, надеюсь, тоже. Лукьянова, включай сразу вторую передачу. Поехали.

0: недели.
1: И первая новинка этой недели – это сингл «На кураже» от группы «Ёрш».
2: Перед релизом музыканты заставили своих слушателей как следует поволноваться. Несколько дней группа рассказывала о конфликте вокруг песни, да, многие об этом знают, о загадочном госте и даже о запрете на выпуск сингла.
1: В итоге оказалось, что вся эта история была частью заранее задуманного перформанса. Музыканты перенесли сюжет песни в реальную жизнь, а слушатели сделали его непосредственными участниками.
2: В общем, интрига сработала, друзья, и теперь можно наконец спокойно послушать сам трек и узнать, о чем же он на самом деле.
1: А еще лучше узнать об этом непосредственно у главного фантазера группы «Ёрш».
2: Фантазер.
1: Дима Сокол.
2: Мы тебя называли.
3: Эта песня получилась достаточно личная. В ней я попытался провести такую некую параллель между, наверное, своей какой-то молодостью, вот, ностальгией по ярким денькам, когда я был, знаете, такой молодой, горячий панк-рокер, неформал. Вот, занимался какой-то ерундой постоянно, где-то пропадал, создал группу. Периодически меня там где-то с собаками искали, переживали за меня близкие. И вот в песне проводится такая же параллель, что лирический герой очень беспокоится о судьбе девушки, которая ведет такой вот образ жизни рок-н-ролльный. Но как бы останавливать ее и там как-то контролировать, наверное, он не собирается и не хочет, по той простой причине, что в ее отражении он видит свой собственный портрет. То есть получился такой метафоричный образ, вот, который я списывал со своих юных лет.
0: Премьера недели.
2: Ёрш на кураже.

0: кураже.
1: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.

0: открывает сегодняшнюю чартовую дюжину Нагард с песней «Проклятие шута».
1: В соцсетях музыканты показывают, как рождается новый материал. И, судя по их последним публикациям, работа идет весьма основательно. Над одной из песен группа провела уже 12 часов. Вот ты когда-нибудь проводил 12 часов перед эфиром?
0: Только в кровати. Только в кровати я проводил 12 часов.
1: Выспаться наше все.
0: Правда, услышать результат в ближайшее время не получится. Этот трек, так признались музыканты, выйдет даже не в этом году.
1: То есть торопиться на гор точно некуда. Ну а мы пока можем послушать то, что уже готово. Это песня «Проклятие шута».
0: Вообще, это как-то странно анонсировать песню и вот так вот затянуть с ней. Потому что мы все дела обычно делаем сразу. Вот, Лукьяна, у тебя есть что-нибудь из затянутых дел?
1: Затянутых нет. Мы стремительно же развиваем события. Вот, например, сейчас опять переезжаем. Представляете, друзья?
0: Кто?
1: Мы, вся семья. Все лукьянцы.
0: Другой дом?
1: Ребята, присоединитесь, пожалуйста, к нашей, значит, так сказать, дружной большой семье. Надо помочь переехать. Смотри, слишком много коробок, Саша.
0: Ни в коем случае. Ни в коем случае, а то что не пропадет.
2: 13-е место. Нагард. «Проклятие шута».

0: 12 место сегодня занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Похоже, этот трек нравится не только слушателям. Самим музыкантам он тоже пришелся по душе. Настолько, что одной версии им оказалось мало.
0: И недавно артисты показали еще один вариант песни «На темной стороне». На этот раз в электроакустическом звучании. Ну а видео уже, конечно, появилось в соцсетях музыкантов. Спешите его посмотреть.
1: Так что, если вам интересно услышать знакомую песню по-новому, заглядывайте к Татуин и Джоконде. Ну а мы включаем оригинальную версию, что то, что называется оригинал. Извините, лондонцев включил.
0: Оригинал.
1: Оригинал. Оригинал. Мадонна, Лондон. Поехали.
0: Татуин.
2: 12 место.
0: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: 12 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне. Новинка прошлой недели — песня «Твое имя» группы «Щенки». Ворвалась в нашу чартовую дюжину сразу на 11 место. Судя по результату, поклонники голосуют за нее очень активно. Не спят ночами, не крутят.
1: А сами «Щенки» тем временем, друзья, продолжают держать обещанный темп и радовать слушателей новым материалом. Музыканты говорили, что ни одна пятница сентября не должна пройти без свежего релиза. И свое слово держат.
0: Сегодня у группы вышел новый трек «Триггер». Послушайте его уже можно на всех цифровых платформах.
1: Ну, а мы пока вернемся к нашему хит-параду и к песне, с которой «Щенки» на этой неделе занимают 11-ю строчку в чарте.
2: 11-е место.
0: «Щенки. Твое имя».

0: Десятое место сегодня достается Гафту и Гребенщику с песней «Хватит».
1: Осень, похоже, официально вступила в свои права, в том числе и в музыке. Релизов становится все больше. Сразу понятно, что отпуска закончились, эти люди вернулись и приступили к своей музыкальной работе.
0: Ну, а мы, как всегда, друзья, следим за новостями и делимся ими с вами. Разумеется, и сегодня как раз есть чем поделиться. Группа Гафт выпустила еще один хит.
1: На этот раз Николай Яковлев объединился с командой «Электросон». Вместе они записали песню «Собачье сердце».
0: Новый трек уже можно послушать в сети, ну а мы пока возвращаемся к нашей чартовой дюжине.
2: Десятое место.
0: Гафт, Гребенщик. Хватит.

0: Пятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydi.ru. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступ и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: девятое место сегодня занимает группа Wildways с песней «Признание». Трек возвращается в наш чарт благодаря вашей поддержке. Ребята, на этой неделе вы особенно активно за нее голосовали и сразу же вывели трек на девятую строчку.
1: А у «Признания» оказывается довольно длинная история. Как рассказал Анатолий Борисов, первая инструментальная демка появилась еще осенью 2025 года. А вот с вокалом все оказалось гораздо сложнее.
0: Да, песня долго не складывалась окончательно, музыканты спорили, насколько хорошо она работает целиком, и в группе даже успели пройти настоящие внутренние баталии по поводу судьбы этого релиза.
1: В итоге у Анатолия, напомню, Борисова, сохранилось сразу несколько вариантов трека. Три версии можно послушать в телеграм-канале группы. А мы с вами сейчас будем слушать ту самую финальную версию, которая на этой неделе снова ворвалась в наш чарт.
2: Девятое место.
0: Wildways. Признание.

0: 8-й строчке чарта сегодня Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: У музыкантов, как у всех нас, друзья, есть жизнь и за пределами сцены. И увлечения помимо музыки тоже есть. Кто-то собирает пластинки, кто-то выращивает помидоры, как Сашка. Кто-то осваивает новые виды спорта, тоже как Сашка. А кто-то неожиданно для себя втягивается в ремонт.
2: Увлечений у меня много. Я люблю и в саду поработать, и поготовить что-нибудь, и спортом позаниматься. Но прямо сейчас я делаю ремонт в гараже своими силами. И, честно говоря, никогда не думала, что строительство и ремонт – это так долго, сложно и дорого. Но для меня это еще одна точка роста и занятие, которое приносит радость, потому что результат работы виден сразу.
1: Ой, я обожаю ремонт. Вот это вот все новое, когда ты приходишь, весь горишь прям вот какой-то...
0: Весь грязный, вонючий.
1: Ну и что?
0: В краске.
1: Ну и что? Зато ты вот делаешь, у тебя прям вот свежее перед глазами. Ты вот прям видишь, как все меняется вокруг. Наполняешься вдохновением, Сашка.
0: Да, да, да.
1: Хочешь, я тебе сделаю ремонт?
0: Нет, нет, я ненавижу ремонт. И у нас вот последний ремонт, который мы пережили год назад, делал ремонтник, и мы остались им недовольны, но все равно ему огромнейшее спасибо. Вот, огромнейшее спасибо. Я его уже выгонял из квартиры, сказал, мы
1: хотим. Хватит.
0: Он сказал, я еще не доделал. Я говорю, пошел вон, потому что нам уже жить негде. Сегодня вечером привезут диван. Прямо я тебе буквально рассказываю, как это все было. Я говорю, вон отсюда. Он говорит, я же еще... Я говорю, ты просрочил все сроки. Иди. Вот. И он пошел. Так что спасибо ему огромное, что так вот мы закончили с ним вместе этот ремонт.
3: 8-е место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: может быть.
1: Восьмое место. Екатерина Яшникова. «Бумага». Добрались и до второй новинки этой недели, друзья. Встречаем в чартовой дюжине Юту с песней «Более или менее».
2: Новая песня вышла буквально сегодня. И сегодня же стартует в нашем хит-параде. Вот такая вот оперативность, такая вот скорость.
1: Всегда интересно, с чего начинается новая песня и что сама артистка хочет о ней рассказать. Поэтому решили не гадать и попросили Юту лично представить свою новую работу нашим слушателям.
3: Новиночка. Песня «Более или менее». Если спросите меня, как я провел лето, я скажу. Все лето я писала новый альбом, и эта песня — первая ласточка с него. Ну, она, конечно, здорово характеризует все то, что происходит со мной сейчас. На чужое мнение более или менее. Более или менее, на чужое мнение. Мы все знаем, что такое счастье. Очень хорошо. Оно внутри нас. Надо только услышать себя. Слушайте себя. А в перерывах иногда слушайте мою песню «Более или менее» и заряжайтесь позитивом.
4: Премьера недели. Ют

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Взлом чарта. А вот и еще одно легендарное возвращение в чартовую дюжину. Через несколько недель после премьеры в чарте «Дельфин» с песней «Яблоки» влетает в хит-парад и сразу на 7-е место. Бывает у нас и такое, у нас вообще мало, много чего бывает.
1: 100%.
0: Очень много чего бывает.
1: И все это благодаря вашим голосам, друзья. Кстати, о голосах. Если хотите повлиять на то, на каких местах окажутся песни в следующем выпуске, заходите на наша.ру в раздел «Чартовая дюжина».
0: У каждого из вас ежедневно есть 3 голоса. Не путать с выборами в Государственную Думу. Там только 1. И только вам решать, кому их отдать. Можно поддержать 1 песню сразу всеми 3 или выбрать сразу нескольких любимчиков.
1: Не забывайте о голосовании, друзья. Ну а мы пока слушаем «Дельфина».
2: 7-е место.
0: «Дельфин. Яблоки».

0: Седьмое место. Дельфин. Яблоки.
1: Шестое место сегодня поднялась группа «Кардио Киллер» с песней «Широко шагая».
0: У каждого в детстве была какая-нибудь мечта. Ну, там, стать космонавтом, актером, путешественником, ветеринаром.
1: Да.
0: Мы решили спросить лидера команды, была ли у него мечта, которая вообще никак не связана с музыкой.
1: И оказалось, что у Павла таких мечт было сразу две. Причем обе, как выяснилось, до сих пор каким-то образом находят себе место в его жизни.
0: Как связаны «Кардиокиллер», «Искусство каскадера» и «Археология», рассказывает Павел Шепелев.
2: Интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что есть две мечты, которые преследуют меня с самого детства. Первая – это мечта стать каскадером профессиональным, а вторая – это мечта стать археологом. И я хочу отдельно отметить, что с «Кардиокиллер» обе эти мечты продолжают потихонечку реализовываться, потому что каждый концерт «Кардио» – это та еще энергозатратная и экстремальная авантюра, поэтому каскадерство тут закрывается. А что касается археологии, мне кажется, наш подход в поиске новых звучаний и нового звука в целом нашей команды, он вполне себе сопоставим с деятельностью археолога, поэтому как-то так.
3: Шестое место.
0: «Кардиокиллер».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики в рамках группы 20 в США. В ее состав войдут представители Минэнерго, МИД и Минприроды. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Марат Бердыев. Он также отметил, что выдвигаемые Россией идеи о вариативности энергобалансов, технологической нейтральности роли ископаемого топлива и мирного атома становятся все более востребованными. Накануне сообщалось, что США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20. Она пройдет в американском Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Минсельхоз опроверг утверждение о проблемах с вывозом зерна из России. Глава ведомства Оксана Лут сообщила о запуске логистического коридора через Балтику и Каспий. По ее словам, партнеры заверили, что не будут ограничивать транзит. Ранее министр рассказывала о сложностях с реализацией российского зерна на фоне ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Ведомство стало перестраивать экспортные маршруты. Также Минсельхоз стал прорабатывать меры поддержки аграриев. В частности, ведомство регулирует экспортные пошлины. Владимир Жолонкин покинул пост замглавы Минпросвещения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кто займет его должность, пока неизвестно. Как ранее отмечали СМИ, замминистра написал заявление об отставке по собственному желанию. Предположительно, он может продолжить работу в госсекторе. Жолонкин занял пост замминистра просвещения в марте прошлого года. Он занимался информационной политикой ведомства и координацией вопросов среднего профессионального образования. До этого в течение нескольких месяцев он был советником главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Современные рентгенодиагностические аппараты столичного производства будут поставляться в регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл высокотехнологичное предприятие полного цикла, которое ежегодно будет выпускать не менее 400 единиц такой техники. Завод использует 85% комплектующих отечественного производства. К 30-му году планируется довести показатель до 100%. Собянин также указал на важность поддержки таких проектов, так как это укрепляет технологический суверенитет России. Столичный производитель фармкомпания «Арцеланс» на 30% нарастил выпуск лекарственных средств в этом году. Предприятие функционирует на базе особой экономической зоны «Технополис Москва». Как сообщил заммэра столицы Максим Лексутов, с января по август компания поставила более миллиона упаковок препаратов, предназначенных для лечения онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Кроме того, компания улучшила производственную инфраструктуру и расширила исследовательскую деятельность. Популярный канал «Радио.НС» он проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вагайзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН, с нами не соскучишься. Мария Овчарева, всего доброго.
0: Национальная служба новостей.

0: Пятое место сегодня занимает Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: И здесь есть повод поговорить не только о самой песне, но и о ее жанре. Рэп за последние годы сильно изменился, Александр Анатольевич, вам ли не знать. И сегодня он легко смешивается с роком, поп-музыкой, электроникой и вообще перестает укладываться в привычные представления.
0: Диана Арбенина тоже не осталась в стороне от этого разговора. Тем более, что у нее есть свой очень личный проводник по современному рэпу. Ее дочь Марта, которая хорошо знает этот жанр и, кажется, может многое объяснить маме.
2: Марта говорит: да, мама, современный рэп — это не... Ты не сдаешь на оценку. Ну, то есть это для тебя не школьный урок какой-то. У тебя совершенно другая задача. Просто я к тому, что современный рэп — это все-таки фьюжн. Сейчас это фьюжн. Это не читка. А по текстам, да, это самая честная музыка, конечно. И, к сожалению, рок проигрывает, на мой взгляд.
0: Пятое место. Диана Арбенина, «The Punisher».

0: Наша реклама. Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Нужна в баню печь? Звони в «Темир Печь». «Темир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша.
8: Знаете ли вы?
9: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем.

0: До тройки лидеров сегодня совсем немного не хватило группе «Люмен». Песня «Можно» сегодня остановилась на четвертой ступени нашего хит-парада, как мой сосед перед подъездом.
1: Но зато у этого трека есть другой повод для праздника, друзья. «Можно» продолжает устанавливать свои личные рекорды в нашем хит-параде.
0: Так, интересно, какие?
1: Песня, Саша, держится здесь уже 7 месяцев. Боже. Судя по всему, уходить пока совершенно не собирается.
0: Так, может быть, выгнать? Извините.
1: Давай оставим.
0: Извините. Это самая тупая шутка за шоу. Кстати, у «Можно» появилась еще одна версия. В соцсетях «Люмен» опубликовали лайв-видео, снятое во время концерта презентации альбома «Любовь и красота».
1: Этой осенью песня «Можно», как и другие треки из альбома, будет звучать на концертах тура «Любовь и красота». Следите за афишей группы, ну а мы продолжим наше восхождение на вершину чарта.
2: Четвертое место.
0: «Люмен», «Можно».

0: Вот и еще одна новинка этой недели. И на этот раз встречаем в чартовой дюжине Underwood с песней «Ponte Vecchio». Последняя песня о любви.
1: У этой песни из альбома «Тысяча лун» очень итальянская история. Идея композиции появилась во время путешествия по Флоренции, причем совершенно неожиданно.
0: То есть деньги у группы есть. Иногда для нового трека достаточно случайно свернуть с намеченного маршрута. На мосту Понте Векьо есть место, связанное с романтической городской легендой. И именно она неожиданно зацепила Владимира Ткаченко.
1: Как именно случайная прогулка превратилась в последнюю песню о любви, рассказывает сам музыкант.
2: Ну, это такая песня инсайт. Идея песни родилась как-то в один момент. Таких случаев, наверное, может быть, и не было. Дело было во Флоренции, на мосту Понте Векьо, на который мы, собственно говоря, не стремились попасть, потому что это самое туристическое место. Это мост, на котором последние там десятилетия торгуют исключительно драгоценностями, золотом, на котором полно воришек. У нас прекрасная была экскурсовод. Она говорит: «А вы не были разве на мосту Понте Векьо?» Мы говорим: «Да нет, нет». Он говорит: «Идемте, я вас свожу, как же так?» И вот подвела к бюсту Бенедетто Челлини и говорит: «Вот влюбленные здесь клянутся в любви друг другу и клянутся в том, что если они расстанутся когда-нибудь, они обязательно встретятся на этом мосту, на мосту Понте Векьо, еще никакие там замочки вешают». Но я думаю, ну какая-то попса с этими замочками, потому что эти замочки вешают везде. А вот то, что там они клянутся и встречаются, и расстаются именно на этом мосту, как-то задело в тот момент. Идея песни, вот она пришла, и, собственно говоря, она была реализована буквально там за полчасика. Что хорошо, вообще с этой песней мучений ноль.
3: Премьера недели.
1: Underwood, Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.

0: Пьянта Векьо. Последняя песня о любви. Бронза нашей чартовой дюжины сегодня достается Хмырову с песней «Вертолет». Поднимем бокалы в Международный день трезвости.
1: До того, как развитие музыкальной карьеры стало главным занятием, это мой бокал, Саша, поставь, Филипп Хмыров успел поработать в строительной компании. Вынес из этой работы один довольно полезный принцип, которым пользуется до сих пор.
0: И мы спросили у артиста, какие привычки появились у него за время работы в найме.
1: Ответ оказался очень практичным. Иногда лучше сделать не идеально, но вовремя, чем потратить весь день на попытки довести все до совершенства.
0: Откуда взялось это правило и почему Филипп теперь старается привить его еще и своим коллегам по сцене, давайте узнаем прямо сейчас.
2: Полезная привычка у меня вот одна точно появилась. Это понимание того, что средний или даже плохой результат в большинстве случаев лучше, чем никакой результат. И если тебе надо что-то сделать, там, скажем, к 6 вечера, то лучше ты прибеги ровно к 6 и сделай это, чем сделай это в 7 вечера из-за каких-то факторов не сильно важных. Ну, я пример один могу привести. Просто там плохо работал в одной программе компьютерной, вообще никак не работал. Вот. И когда весь день что-то с ней провозился и результат никакого не было, мне начальник сказал, что ему вообще без разницы, как это будет сделано, на компьютере или нет, могу хоть карандашом начертить. Вот. Главное, чтобы было с чем ехать, ну, типа, там, грубо говоря, к заказчику. Я вот это навсегда запомнил и пользуюсь этим до сих пор и стараюсь еще своим коллегам по сцене привить такой навык.
1: Сашка, у тебя появились какие-то привычки полезные благодаря нашей с тобой работе на радио?
0: Естественно.
1: Ну, давай, я загибаю пальцы.
0: Давай, смотри, значит, рано вставать, весь день впереди. Ты можешь рано вставать. Я теперь, ну, не могу поздно встать, я все время рано встаю, я робот.
1: Так, да, я согласна, у меня тоже.
0: А коротко изъясняться. Ну, то есть...
1: Так, не у всех это пока получается.
0: Да. Ну, то есть, когда-то я разговариваю с человеком, и он начинает мне что-то говорить, рассказывать, я думаю, господи, а где суть-то? То есть, ты его режешь вот так вот. Но ты сам коротко можешь говорить все, что... Вот, например, спроси мне любой вопрос.
1: Вот видишь, ты даже на простой вопрос про привычки не можешь коротко ответить, Александр Григорьевич. Какой вопрос еще тебе задать? Боюсь уже.
0: Слушаем песню.

0: Третье место. Хмыров. «Вертолет».
1: Серебро чартовой дюжины благодаря вашему голосованию на этой неделе досталось кому-кому? Ему, Антону Завьялову, с песней «Туман».
2: У каждого есть свои маленькие утренние ритуалы. Вот у Антона, похоже, есть еще и место, где внезапно начинает работать вся деловая переписка. Главное внести интригу.
3: Без этих эротических интриг.
2: Нет, никак нельзя.
1: На днях Антон поделился в соцсетях забавным бытовым наблюдением. Я сам не видел, но люди рассказывали. Описав ситуацию, которая повторяется настолько часто, что уже сложно считать ее случайностью.
4: Короче, просто наблюдение. Вот как начинается мое утро? Я встаю, и мы пьем кофе. Вот пока я пью кофе, я размышляю о делах и пишу во всякие рабочие чаты людям. В общем, вопросы, которые меня интересуют, насущные. Никто не отвечает, ничего не происходит. И как только я иду умываться, встаю к умывальнику, мне начинают отвечать просто во всех чатах, абсолютно все, как раз когда я с зубной щеткой встаю. Ладно бы раз, ладно бы два, но это прям наблюдение. Просто постоянно. Это, короче, умывальник — это место активации. Место активации дел.
5: Второе место.
2: Антон Завьялов. «Туман».
5: Утренний туман.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: И вот он, дорогие друзья, лидер сегодняшней чартовой дюжины. Я закрою глаза, открою рот.
1: Рот-то зачем-то?
0: Чтобы говорить, господи, зачем? Золото чарта, внимание, достается Пикнику с песней «Двор». Поздравляем!
1: Впереди у группы новая концертная программа «Вечное движение». Уже известно, что на сцене традиционно появится немало необычных персонажей и механизмов.
0: Например, стимпанковский орган, на котором Эдмунд Шклярский будет играть одну из песен. Господи, на чем он только не играет. Причем инструмент будет работать на водно-паровой тяге. Я не верю в это. По принципу паровоза. Это удивительно.
1: А ты вот так не можешь.
0: Я так не могу.
1: Каким окажется сценическое воплощение песни «Двор»? Пока остается только гадать, но, возможно, ответ мы получим уже на концертах.
0: Ну, а пока у нас есть уникальная возможность слушать саму песню, ту самую, которая сегодня оказалась на первом месте.
2: Первое место.
1: «Пикник», «Двор».

0: место чарта. Пикник. The War.
1: Ну что, друзья, на этом сегодняшняя чартовая дюжина подходит к концу.
2: Да, но уже сейчас можно повлиять на то, какой она будет на следующей неделе, представляете? Заходите на наша.ру в раздел чартовая дюжина и отдаете свои три голоса. Три. Давайте на разных языках скажем. Три, потом как на английском. Сфри.
1: Сфри.
2: На немецком. Драй.
1: Драй.
2: На итальянском. Чуто. На...
1: Туа.
2: Туа. И еще на каком? Джохохосице. Короче.
1: Сразу можно понять, что Александр сегодня в день трезвости выпил не только свой вокал, но и мой.
2: Вот эти свои сфри голосы. Значит, вы отдаете тем песням, которые хотите снова услышать в нашем хит-параде. Извините за вот эти англоязычные. Встретимся здесь. В следующую пятницу с вами были Яна Бон и Александр Лукьянов. Люблю вас, пока.
1: Не скучайте.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на «Авито.ру 12+.»
3: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
4: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте jili-motors.com.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
6: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Stenot T4L. Больше технологий и комфорта. Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывай эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
8: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии. Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 18-й саммит БРИКС с участием Владимира Путина стартовал в индийской столице Нью-Дели. Выступая на открытии форума, российский президент заявил о росте авторитета и влияния блока. Он подчеркнул, что участники объединения продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям и выстраивают отношения на принципах равенства и партнерства. Путин призвал вовлекать им большее число стран в обеспечение мира и стабильности, отметив, что все больше государств заявляют о готовности защищать свои национальные интересы. Он также добавил, что и деловая активность в мире все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Вопрос присутствия Владимира Путина на саммите Большой Двадцатки в США пока не обсуждался, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что работа над документами предстоящего мероприятия идет в обычном режиме на уровне экспертов. Ранее в МИД страны сообщали о том, что Россия приглашена к участию в саммите G20 на высшем уровне. Однако кто будет в составе делегации, не уточняли. Саммит группы 20 запланирован на 14-15 декабря. Он состоится в американском городе Майами. Выходы медведей к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел в этом году происходили в 41 регионе России, подсчитала ТАСС. Самая сложная обстановка фиксируется в Восточной Сибири. Только в Красноярском крае за 9-10 сентября было ликвидировано около 80 агрессивных особей. Кроме того, подобные инциденты наблюдались во всех 11 регионах Дальнего Востока, а также на европейской части страны. В Краснодарском крае за первое полугодие число выходов медведей к людям выросло вдвое год к году. Пятиклассники со второго учебного полугодия начнут изучать новый предмет – духовно-нравственная культура России. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В следующем учебном году предмет появится в программе учеников 6 и 7 классов. Глава ведомства рассказал, что курс нацелен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей через изучение примеров жизни выдающихся личностей. Ведущие математики мира заявили об угрозе технологии искусственного интеллекта для науки. 25 лауреатов Филдсовской премии, самой престижной награды в области математики, опубликовали открытое письмо, где указали на расхождение целей научного сообщества и разработчиков ИИ. Компания использует способность больших языковых моделей решать известные математические задачи для демонстрации возможностей искусственного интеллекта, тогда как ученые рассматривают этот процесс в качестве инструмента для получения новых знаний и методов. Математики выразили опасения, что быстрые публикации полученных с помощью нейросетей результатов задач приведут к нарушению данного процесса. Кроме того, это создает вопросы об авторстве и плагиате. Популярный канал Radio.NSN проникла все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть и в Макс ВК Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Жили CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений, пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. На плюс. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
9: В моем сердце пустота.
8: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
9: Настанет час, настанет день, когда...
8: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио сделано в России.
13: Знаете ли вы?
14: Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Валь плюс.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00.
5: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», ОГРН 125-020-003-0530, Уфа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Обчарева. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Нью-Дели. В документе страны блока призвали отменить односторонние и вторичные санкции, назвав их незаконными. Организация выразила намерение продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования нацвалют. В декларации отмечается необходимость укреплять энергетическую безопасность и подчеркивается приверженность борьбе с проявлениями терроризма. Также лидеры БРИКС призвали защищать культурное наследие, особенно в зонах конфликта. Документ затронул и вопросы обеспечения мирного использования космических технологий. Российским маркетплейсам запретят включать товары в распродажу без согласия продавца. Также площадки не смогут штрафовать или понижать рейтинг за отказ включать позиции в распродажу. Меры начнут действовать с 1 октября, когда вступит в силу закон о платформенной экономике. Также будут регламентированы правила ранжирования. Платформы будут обязаны объяснять селлерам, почему их товары в результатах выдачи поиска оказались ниже конкурентов. Кроме того, владельцы пунктов выдачи заказов получат право получать информацию об изменениях комиссий, штрафов и других платежей не позднее, чем за 45 дней. Использование технологий искусственного интеллекта в начальных классах недопустимо, следует из рекомендаций Минпросвещения. При этом ученикам с 5 по 11 классы можно применять нейросети, однако точечно. Например, искать с помощью искусственного интеллекта информацию, объяснять сложные понятия и проверять гипотезы. Вместе с тем, учителя могут ограничить использование данных технологий, если ученики выполняют задания, развивающие навыки анализа, аргументации и творческого мышления, отмечается в рекомендациях. Современные рентгенодиагностические аппараты столичного производства будут поставляться в регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл высокотехнологичное предприятие полного цикла, которое ежегодно будет выпускать не менее 400 единиц такой техники. Завод использует 85% комплектующих отечественного производства. К 2030 году планируется довести показатель до 100%. Собянин указал на важность поддержки таких проектов, так как это укрепляет технологический суверенитет России. Министерство культуры вручило государственные награды и почетное звание видным деятелям искусства. Торжественная церемония состоялась в Большом кинозале ведомства. Орден за заслуги в культуре и искусстве получили артисты Карен Бадалов и Александр Галибин, профессор ВГИК Владимир Грамматиков, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский, а также худрук Российского национального оркестра Александр Рудин и режиссер Алла Сурикова. Эту же награду вручили театру «Современник». Звание народного артиста удостоились Владимир Конкин и Андрей Чупченко. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Так звучит наше радио.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
4: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
4: Фонотека на нашем радио.
5: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
4: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера. 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему. Выходные. Время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка. Музыка и музыка. еще больше любимых песен в субботу и в воскресенье на нашем радио.
2: Так бьется сердце. Так звучит наше радио.

Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио. Я откуда?

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Я такой же, как они, человек прямоходящий. Две руки и две ноги, три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически не

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Российское общество знания представляют «Формула искусства».
1: Почему именно Есенин вот так часто перепевается?
2: Ты меня не любишь и жалеешь. О чем это? О том, что Есенин, условно, воздухан, который вот жалуется женщине, что она его не любит, а сам-то он ее тоже не любит.
1: А есть какая-нибудь математическая формула его стихов?
3: У него не было такого противостояния, да, что я вот король поэтов, король, остальные все в свите должны быть.
1: 14, 126, 14, 132, 17, 43, 16, 42, 511, 704, 83.

0: Всем привет! В эфире наше радио, и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекций, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
1: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь. Тема сегодняшнего выпуска – как произведения Сергея Есенина обрели новую жизнь в музыке.
0: И у нас в студии историк литературы, исследователь творчества Сергея Есенина Максим Владимирович Скороходов и поэтесса, певица, автор песен и однофамилица человека, чей дядя был самых честных правил, Евгения Онегина.
1: По традиции нашей программы от 3 до 5 ассоциаций сегодня с Сергеем Есениным. Женя.
2: Русская береза, Россия-матушка, женщины.
1: Ваша версия?
3: У меня с Есениным ассоциируется прежде всего с поэзией. Русский 20 век со всеми его сложностями, противоречиями, которые отразился его и в лирике, и в больших произведениях. Музыкальность, потому что все-таки сегодня у нас и музыкальная программа, в то же время Есенин самый такой, самый музыкальный поэт. Наверное, Россия, Русь, Россия, то есть у него и образ Руси, и образ России, которые перекликаются, переплетаются. Может быть, русская деревня тоже все-таки.
1: Считаете ли вы Есенина самым перепеваемым современным поэтом?
2: Я думаю, что да. Действительно, очень много песен на стихи Есенина. Мне первая в голову, которая приходит, это вообще первая песня, которую я услышала на стихи Есенина. И, наверное, даже вообще на стихи. Это «Все теперь решено без возврата».
1: В чем исполнении?
2: «Монгол Шуда».
1: «Монгол Шуда».
2: Да, как раз на нашем радио. Я слушала наше радио. Это моя юность. Да, поэтому подумала, даже так круто.
0: Максим, вопрос к вам. Почему именно Есенин вот так часто перепевается? Так часто его стихи используют разные артисты в своих песнях?
3: Ну, он, наверное, объединяет очень много, да, то есть он пишет и о Руси, он пишет ее об уходящей Руси, да, то есть название его поэм, там, «Русь уходящая», «Русь бесприютная», о том, что уже ушло, перелом такой, да, то есть он жил в период перелома, но в России, к сожалению, часто вот эти переломы происходят, и он тоже думал, когда революция начинается, что это духовная революция духа, то есть это будет раскрепощение человека, чтобы он стал и более независимым, и больше смог бы сделать, и раскрыть все свои способности. То есть это было для него основной, вот именно духовная революция.
2: У меня тоже есть мнение как музыканта, потому что тут больше вы говорите про смыслы, как исследователь, как человек, который очень глубоко разбирается, а иногда, если чуть-чуть отойти и разбираться чуть меньше, можно заметить чуть больше. Настоящая поэзия – это концентрированный текст. Я очень много лет занималась поэзией, сама именно стихи писала. И мне говорят, ты кладешь свои стихи на музыку? А я отвечаю, что я не кладу на музыку никогда, мне музыка очень нравится. И стихи – это полноценное произведение со своим внутренним ритмом. И положить стихи на музыку означает их немножко обеднить, украсть у них вот этот ритм. Поэтому, например, Иосиф Бродский очень не любил, когда на его стихи клали на музыку, потому что у него внутренний ритм, он сам их вот так читал. А у Есенина попроще. Там напевные такие моменты, можно любую мелодию положить, и будет красиво. И стихи не потеряют своего шарма, а наоборот обретут. Потому что его стихи, ну, мне кажется, интеллектуалу довольно скучно читать на бумаге, потому что там, ну, не надо вчитываться. Это проще на слух воспринимать. И вот поэтому песни много пишут.
0: Максим, скажите, а любовь народная к Есенину как быстро пришла?
3: Но она пришла еще при жизни поэта, потому что даже если почитать статьи критиков 20-х годов, которые писали о Есенине, они, упоминая многих других поэтов, современников, да, они говорят, что есть, испытали влияние есенинской поэзии. И даже вот я встречался, есть такой исследователь литературы на идише, вот он пишет и приводит доказательства, что Есенин повлиял даже на литературу, наставление поэзии на идише, как раз это происходило в 20-30-е годы. И вот Есенин своим маленьким поэмам повлиял. И Мамани Ли, про которую часто рассказывают, что у них были какие-то перепалки с Есениным в Нью-Йорке, он потом написал маленькую поэму вслед за Есениным, которая называется «Строки Есенина». То есть вот такие влияния в Польше на польскую межвоенную поэзию, он тоже оказал влияние. Именно вот на 20-30-е годы между Первой и Второй мировой войнами тоже есть такие и книги, и исследования, посвященные этому. И переводов очень много. Особенно вот если посмотреть персидские мотивы, они переведены практически на все языки, прежде всего и Азия, и Кавказ, и на азербайджанский, на армянский, на узбекский и так далее, да, и на персидский, конечно.
1: Скажи, ты пела когда-нибудь Есенина?
2: Нет, я никогда не сочиняла на Есенина. У меня есть песни на стихи Цветаева и на слова, на прозу Набокова. Как мы
1: уже... Да, Женя уникальный исполнитель, один из немногих, у кого есть песня на прозу. До нее это сделала группа Агата Кристи, а Женя, мне кажется, вторая.
2: Да, тоже Булгаков. А, у них был Булгаков, а у меня Набоков.
1: Это Набоков, да.
2: Да.
4: Максим, у меня вопрос. А Есенин сам как к музыке относился? Может быть, он играл на каком-то музыкальном инструменте?
3: Вот он писал, да, у него же есть и портальянку, и гармонь, то есть он на тальянке, ну, это тоже такая разновидность гармонь, то есть он, да, сам исполнял и очень любил слушать, даже когда он не понимал язык, например, он путешествовал по Азербайджану, по Узбекистану, Туркестан тогда назывался, да, он слушал мелодию с удовольствием, то есть он не понимал слова, потому что не знал языка, но с удовольствием слушал мелодию, напевность, и потом его персидские мотивы, они по многому основаны как раз на том, что он постигал звучание, погружался в эту музыкальную культуру, и для него это было очень важно, это отразилось в его стихах, наверное, поэтому его часто и переводят на эти все восточные языки.
1: А если все стихотворения Есенина, если просто Сергея Есенина определить какой-нибудь музыкальный жанр, какой это будет жанр?
2: Я думаю, что это могла бы быть русская народная песня, такая напевная.
1: Давай возьмем современный жанр.
2: Инди легко вписалась.
1: Инди легко.
2: Да. Я думаю, поп-рок какой-нибудь поп-рок. Легкий на его стихи вполне
1: Максим.
2: Себе.
3: Ну, наверное, мне кажется, здесь надо все-таки синтез жанров какой-то будет, потому что один жанр сложно определить, потому что у него же есть совершенно разные лирики, и философская, и любовная, и о природе.
1: Просто если вы возьмете песни...
3: Ну, и соответственно, по музыкальному содержанию, как бы по напевности, музыкальности, они тоже все-таки отличаются, поэтому здесь, наверное, в один жанр сложно.
1: Мне кажется, если взять рейтинг популярнейших песен Есенина и все выписать вот эти стихи, мне... Обращая внимание на жанр музыки, мне кажется, что получится шансон. Потому что перепевают в основном его кабацкий цикл, такой разгульный, начиная с Москвы, mm-hmm. которая вам нравится, заканчивая Малининым, романс, который в романсы пытался его запихать. И для меня это шансон.
2: Ну, кстати, нет? Да, но...
3: Вариант, ну, как вариант, наверное, можно.
2: Знаете, мне кажется, что, смотря как аранжировать, то есть один и тот же текст можно сделать шансон прям таким кабацким-кабацким, а можно сделать вот рок-рок, как у нас была иишная вот эта вот песня популярная.
1: А есть какая-нибудь математическая формула его стихов? Количество гласных, слогов?
3: По количеству гласных не писали, но есть такая исследовательница, которая в Азербайджане, Шипульна Галина Ивановна, она создала словарь языка Есенина, причем один для поэзии, один для прозы, и вот она посчитала, да, количество употреблений слов разных, с разными смыслами, но эта лингвистика, мне она не всегда, то есть это хорошо, что она все это сделала, это интересно для, и для исследователей, может быть, и для кого-то, для более широкой публики, но она значение слов дает словарные, а у Есенина и у многих, ну, наверное, у любого поэта, вот это расширение как раз словарное значение слова за счет вот этих контекстов и литературных, и культурных, и внутри строки, и внутри всего произведения, то есть вот здесь получается такое расширение значений, смыслов, и поэтому, наверное, вот мы говорим, да, о популярности Есенина и музыкальности, потому что каждый находит свое, даже разные стихотворения, кажется, мы говорим, вот это ранние ученические стихотворения, а композитор, смотришь, уже 20 композиторов, причем довольно известных, использовались и сочинили музыкальные произведения на это стихотворение, которое мы считаем вот какие-то, обладает определенными недостатками, еще период становления творчества, да, а музыканты ощущают уже в раннем творчестве вот эту музыкальность.
5: Формула искусства. Наша реклама.
6: Папа, а мы все купили к школе?
7: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
6: А маме тоже Теннет купим?
7: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
8: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио. Музыка поколений.
11: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Формула искусства.
14: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
15: Есть какое-нибудь слово, вот и вы точно знаете, что это самое употребляемое слово в стихотворениях Есенина?
3: Ну, не много. Я сейчас...
15: Назовите пять. Назовите.
3: Скажу такие слова, но у него очень важно, может быть, даже не количество употреблений, да, вот смысловые. Вот я говорил уже о Руси, Русь, вот он его часто упоминает. Это для него такой важный очень образ, потому что это Русь, которая уже... уходит, которая погибает в связи с развитием и социализма, и таких экономических изменений, и наступлением машин, цивилизации, то есть противостояние города и деревни, вот у него тоже несколько слов, да, для него это они были очень важны. Или обращение к небу очень важно, да, особенно в стихотворении вот революционного периода, когда мы говорим о маленьких его поэмах, которые создавались в 17-18 году, когда на его глазах все революционные события происходили. Он был и в Петрограде, и в Москве как раз в это время. Вот он тоже пишет о соединении небесного и земного, да, то есть вот Русь для него становится центром мирового, где все преображается, идет преображение мира и жизни, вот для него это важно. Или замечательно у него «Ключи Марии», такое небольшое сочинение, но оно показывает, что для него важна была культура, крестьянская культура. Вот он пишет про образы, про крестьянскую избу, о ее оформлении, об орнаменте. То есть, может быть, это не особенно часто употребляются слова, но они важны для его представления о жизни, о мире, о том, что происходит.
15: Смотрите, если я возьму слова «облака», «любовь», «ветер», а получится хорошая песня группы «Браво», любая. Вот три слова у Есенина назовите, из которых сложится такое же стихотворение. Вот «Русь», хорошо, я понял, «Русь», еще два.
3: «Небо», «Луна», может быть.
15: «Луна»?
3: Ну, у него иногда, да, «Луна» тоже есть, хотя не могу сказать, что она частотная.
15: Я даже небо, честно говоря, ну вы глубже знаете, я
3: небо побед... есть,
15: потому нет. Что я-то по верхам.
3: Да, да, небо тоже может быть, да, Русь, конечно, должна быть.
16: Андрей, судя по всему, уже посчитал, у тебя есть своя версия?
15: Нет, у меня нет своей версии.
16: А, я думал, ты сейчас какую-то аналитику выдашь.
15: Я не так много знаю Есенина, потому что Есенин в мою жизнь, конечно, пришел из любви родителей и, опять же, доступности. То есть пошли сборники, 80-е годы они были, мне их читали, в школе его проходили, и моя мама... будучи старым романтиком, она мне всегда говорила, ты выучи стихотворение Есенина, они очень тебе там с девчонками в будущем помогут. Сейчас все вот этот вот ваш рок, вот этот вот, а ты будешь брать как бы вот любая, сразу же загорится. Я полистал сборник и увидел там четверостишие. Ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного не красив? И мне очень понравилось это стихотворение. И я, опираясь вот на это четверостишие, я его выучил все. И я был уверен, что когда-нибудь оно мне пригодится. А дальше же вы помните, какие там слова идут, да? Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. И стихотворение, оно вообще не по адресу.
2: Абсолютно не про любовь.
15: Да, и я в какое-то время понял, что, наверное, мне не нужно.
3: Надо читать. Учить другое стихотворение.
15: Да.
3: Ну, я пока раз про школьников могу сказать, как-то был в Киргизии конкурс, они вспомнили, был юбилей Есенина, и уже с опозданием провели конкурс в школе сочинений, посвященных Есенину. И там один мальчик из 11 класса, он, например, написал сочинение, получил одно из призовых мест, мы ему дали. И оно как раз было связано с изменением, с разным восприятием поэзии Есенина в разное время его жизни. То есть он сначала говорил, я не понимал Есенина, я его не читал, а потом я полюбил девочку, и вот я стал читать Есенина, и как-то вот у меня все это стало созвучно, я понял, что он замечательный поэт, вот его читаю до сих пор, и вот 11-классник написал такое сочинение.
16: А когда произошел вот этот переломный момент у Есенина от простого рязанского парня до бунтаря и хулигана?
3: Ну, он, наверное, бунтарем и хулиганом еще и в юности был тоже, потому что...
15: Точно опять... был? Потому что это точно вопрос, ну, тоже вопрос напускной это было или реальное?
3: Бунтарство у него было, потому что он же... Когда приехал в Москву, то есть он родился в селе Константино, потом учился в Спас-Крепиков, второклассной учительской школе, ее закончил, стал учителем, получил звание учителя школы грамоты. Потом он в Москве продолжил образование в Народном, единственном Народном университете, куда можно было поступить без свидетельства об окончании гимназии. Он там тоже учился, причем сам зарабатывал. Ему было 17-18 лет, он сам зарабатывал деньги на свою учебу. Вот если посмотреть современных абитуриентов, вот многие из них готовы сами зарабатывать на свое платное обучение. К сожалению, вот теми там четвертый курс уже появляются, а первый, второй, конечно, по-моему, таких очень мало. Но Есенин был среди тех, кто вот сам зарабатывал на свою жизнь. А бунтарем он, да, он же распространял социал-демократические издания, за ним даже некоторое время филерское наблюдение велось, то есть записывали, с кем он встречался, то есть его могли и арестовать, он такой, нельзя сказать, что в панике всегда был.
15: У меня еще есть такое мнение, что, и это точно я знаю по себе, а вы подтвердите или опровергните, в школе-то из всех поэтов его учить было легче всего. Ты вот прям читаешь, из двух прочтений ты это запоминаешь. Я ни с кем не мучился, я не беру сейчас оценку там смысла. Если кому-то нравится смысл там и в кого-то попало стихотворение, конечно, он его быстро выучит. Но если вот безотносительно, как-то это все вот ложится легко. Так это?
3: Ну, запоминать, да, многие запоминают, но, опять же, иногда можно поверить, то есть для, как многие великие произведения крупных авторов, их в разном возрасте люди читают и совершенно по-разному воспринимают. То есть то, что мы читаем в начальной школе, да, стихотворение там и о березе, «Черемуха», «Белонакидки» и другие, да, то есть это один уровень, а потом мы уже понимаем, что это и природа, и в то же время это и человек, это и какое-то движение, и развитие, времена года для него очень важны, вот этот переход, но это опять же не чисто смена там, листья выросли, листья упали осенью и так далее. Даже первая его книга «Радуница», она весь годовой цикл и земледельческий, да, то есть там и зерно для него, кстати, очень образ зерна важен, потому что это и издательство «Злак», он сам основал, вот «Злак», «Зерно» для него важно, потому что это символы крестьянского труда и вообще всей жизни, и прорастание, и увядание золотом охваченный. Вот у него все время мысли такие вот о человеке, о его многообразии, о его культуре. Очень важны для него было погружение самого себя, изучение самого себя, со своих чувств. Он постарался их отразить.
9: Формула искусства.
15: А второй великий русский поэт в школе, которого также легко учить, зовете?
2: Пушкин.
15: Пушкин. И вот смотрите, парадокс, а его не перепевают. Его ставят блестяще со сцены, да, читать мелодика, его стихотворение, она волшебная, но никак в музыку.
2: Мне кажется, что это по той же причине, о которой я говорила ранее, что у Есенина одна какая-то простая мысль распределена по целому произведению, поэтому плюс-минус одними и теми же словами он говорит об одном. Ну вот, ты меня не любишь, не жалеешь. О чем это? О том, что Есенин, условно, воздухан, который вот жалуется женщине, что она его не любит, а сам-то он ее тоже не любит, и еще задает вот этот любимый наш вопрос, сколько у тебя было до меня, как бы, да? Как многие мужчины на свиданиях. Ну да ладно. Ну это... А вот у Пушкина у него же очень большая концентрация смыслов. Я еще узнала недавно, что Пушкина сложно перевести на иностранный язык, потому что там очень много смысла и в порядке слов буквально во всем. Поэтому там действительно его сложнее учить. Детский мозг сложнее воспринимает. А у Есенина попроще одна мысль. И вот красиво напевно написано. Гениально, конечно, тоже, я не спорю. Но просто вот если говорить о концентрации смыслов поэзии, то Пушкин здесь, конечно, выигрывает.
15: Да, пожалуй. А вы сталкивались когда-нибудь с цифровыми воплощениями стихотворений разных русских поэтов, когда стилизация сделана просто из чисел 17, 18, 28? Сталкивались?
2: Я сталкивалась.
3: Что-то, ну, чуть тогда.
2: Типа, ну, давайте, Маяковский это...
15: Я вам прочитаю Есенина, а вы скажете, похоже или не похоже. Идет? 14, 126, 14, 132, 17, 43. 16, 42, 511, 704, 83.
3: Сазонова находили по комнате, нет?
15: 170, 16, 39, 514, 700, 142, 612, 349, 17, 114, 02. Вам не нужно отгадать стихотворение. Это похоже на Есенина? Если бы я вам не сказал, а прочитал вот это мелодика Есенина?
3: В чем-то есть, да, близость.
2: Мне кажется, да, очень, да? Похоже.
15: Волшебная история. Там есть разные поэты, поскольку у нас сейчас Есенин, я взял Есенина.
2: Маяковский там очень похож. Да. Помните, там 11, 13, 42.
15: Да, вот с восклицательными знаками описано.
2: Да.
16: Кстати, по поводу ишных песен, мне кажется, что стихи Есенина чаще всего используют вот в этом формате.
2: Дело в том, что бывают хорошие действительно ишные треки, я не отрицаю, но в основном это плохо, и это портит людям вкус, и это штампуется просто ради количества, чтобы заработать денег.
16: Евгения, а можно я вам передам стихотворение на планшете «Не жалею, не зову, не плачу», и вы попробуете его сейчас спеть акапельно. Ну, такая вот небольшая импровизация.
2: Ну, это прям риск. Давайте попробуем.
16: Андрей, передайте, пожалуйста.
2: Мне сейчас и нужно фортепиано воображаемое. Подождите.

0: Браво!
1: Браво!
2: Да-да-да!
3: Формула искусства.
0: А вот в рэпе Есенин, вот там, мне кажется, никак.
2: А никак, а потому что очень мелодичная музыка. Там в рэпе скорее Бродский или Маяковский, да. Вот мои любимые ребята.
0: Мандельштам.
2: Мандельштам.
0: У меня дочь, да, Пастернак. Она у меня по рэпу, и она мне, конечно, накидывает оттуда абсолютно других своих любимых поэтов. И вот, да, с Есениным там не получается. Получается, мы можем всех поэтов наших прям по жанрам раскидать. Кто у нас шансон, кто у нас рэп, кто у нас рэп-рок, рэп-кор, а может быть даже... И посильнее жанры.
4: Ну, например, в Рязани есть группа Feelings, которая занимается Есенин джаз. У них такое направление. Вот они в прошлом году был юбилей Есенин, 130 лет со дня рождения. У них была огромная гастрольная программа. Они ездили больше полугода по разным городам, везде исполняли Есенина. И у них очень хорошо получается. Причем они виртуозно играют и на музыкальных инструментах. И солист у них итальянец. И иногда вместо него какие-то другие солисты появляются. То есть тоже очень интересный такой опыт. И получается, что вот он и джазовые музыканты тоже с удовольствием берут его песни.
0: А вот я сейчас пробрасываю в голове какие-то наши международного значения события в нашей стране, например, Олимпиада, которая у нас была, и другие разные истории. Вот Пушкин у нас всегда присутствует как национальная гордость, а Есенин почему-то нет. Это так или мне кажется?
2: Мне кажется, да. Но я, как, извините, я вот перехватила вашу инициативу, потому что я меньше разбираюсь.
0: Поэтому хочу сказать.
2: Да, поэтому хочу сказать. Знаете, как синдром самозванца меня покинул. Помните, это же эффект Даннинга-Крюгера. Чем меньше ты разбираешься, тем увереннее ты говоришь. Вот я сегодня представитель этого эффекта. Но Пушкин, то, что наше все, он же собрал русский язык по факту. А Есенин пришел на готовенько, да, он прекрасно владел языком, но как бы полтора века спустя, извините, уже нечего делать, уже все сделано. Поэтому, да.
0: Понятно. Как известно, у рэперов, как только рэпер погибает, тиражи продажи его альбомов, они улетают в космос. Я на самом деле при всей трагической судьбе практически всех наших поэтов, вот ранняя смерть поэта, она может быть катализатором популярности?
4: В том числе может, да.
0: Тоже сыграл.
4: Вот во времена Есенина тоже был Нацин очень популярен поэт, потому что он умер в 25-летнем возрасте молодым. То есть это есть, да.
0: Многим вообще Есенин перешел дорогу. Вот вы знаете, допустим, имена какие-то, если бы не Есенин, то у нас был бы вот этот, вот этот и вот этот.
4: Нет, я не думаю, что он перешел дорогу, но наоборот, ну, многим и помогал всегда. То есть у него не было такого противостояния, да, что я вот как северянин король поэтов, да, и вот король, остальные все свиты должны быть. Но такого не было, он как раз и помогал и своим поэтам, и которые были для него близки, переписывался многим, и помогал начинающим и советами, и выступлений у него было большое количество.
1: Максим, вопрос, как вы считаете, насколько у нынешнего поколения и у будущего поколения популярен Есенин сейчас и будет ли?
4: Ну, он популярен сейчас и будет популярен, потому что, ну, как раз мы об этом сегодня и говорили, да, и разнообразие его поэзии, потому что мы говорили о простоте, но простота, она во многих стихотворениях, и действительно их легко понять, их легко запомнить, где-то и философия важна для него, философские размышления, размышления о пути страны, о пути Руси. И поэтому многоплановость и музыкальность, да, в том числе, то есть это важно, потому что когда ты воспринимаешь просто текст на бумаге, это одно, когда ты это слышишь, это совершенно другое. Когда проходит, особенно в юбилейные годы, концерты и в Константиновском музее, и в Московском музее Есенина, всегда туда приезжает большое количество и исполнителей, и зрителей, и разные, совершенно разные возрасты. То есть кто-то приходит больше на Никоненко, кто-то приходит на Безрукова, кто-то приходит на Кокинава, вот Есенин джаз фестиваль, и как-то приезжал и Кобзов на Константиновском этом крутом берегу выступал. То есть там, ну, постоянно это идет, и если мы посмотрим, опять же, скажем о музыке, то и Георгий Васильевич Свиридов писал на стихи Есенина, и Михаил Фабианович Гнесин еще в 1926 году тоже сочинял музыку на стихи Есенина, много других, вот современные и молодые музыканты, которые исполнители, которые приходят в музей Есенина, вот сейчас Жанна Габа получила Есенинскую премию благодаря своим музыкальным сочинениям на стихи Есенина, тоже молодой, талантливый композитор. То есть много и пишут, и исполняют, и читают, и сочиняют, и если про и мы говорим тоже, это обращение. Почему, опять же, если бы не был интересен Есенин, никто бы его не загружал через ИИ, не сделал бы вот эти и мелодии, и не оживлял бы образ Есенина. То есть это говорит как раз о популярности, которая сохраняется.
5: Спасибо.
3: Формула искусства. Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 6 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
12: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
14: Да, ну что, закрыли. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
12: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
15: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
3: Формула искусства.
18: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
0: В это сложно поверить, но в нашей стране сложно найти актера, хорошо читающего стихотворения. И вы произнесли Безруков и Никоненко. Это лучшие чтецы Есенина или есть лучше?
4: Опять же, каждый по-своему, да, то есть Никоненко, то есть мне многие стихотворения в исполнении Никоненко нравятся, какие-то не нравятся, то же самое относится и к Безруку, то есть когда он начинает эмоционально, ну, как на крик переходить, мне тоже не совсем нравится, но в то же время каждый по-своему воспринимает. Мы сейчас вот видели «Жалею, не зову, не плачь», то есть у меня в голове была какие-то другие мелодии, а то, что Евгений вот сегодня при нас в прямом эфире это исполнил, то есть какой-то тоже свой взгляд, своя мелодия, свое прочтение, поэтому здесь...
0: Хорошо. Безруков, Никоненко, Евгения Онегина. Четвертое имя назовите из чтецов.
4: Ну, Александр Спиридонов есть, но он больше поет тоже, но есть, наверное.
0: Если суперизвестное имя.
4: Ну, так сложно. Но сейчас исполнить художественное, то есть вот художественное чтение, сейчас у нас вообще как-то в советское время оно было много, было чтецов, именно чтецов, которые читают, а сейчас у нас практически не осталось.
0: Совершенно верно. Да. Вот это тот мостик, который я с жизни Есенина дальше. Верно.
4: Причем Есенин свои стихи читал, замечательно читал, об этом много воспоминаний сохранилось. То есть он умел бы, в отличие от большинства, наверное, поэтов, которые сложно передать адекватность полностью своих собственных сочинений, Есенин умел хорошо читать.
0: Да, то, очень
4: важно. Воздействие на публику. То есть это тоже очень важно. И опять же, да, и вот это тоже, наверное, говорит о том, что он был весь пропитан вот этими стихами.
0: Очень точно подмечено, еще меньше, чем актеров, хорошо читающих стихи, это авторов, читающих свои стихи, и тем более прозу.
4: Да.
0: Я в заключение хочу рассказать одну историю, которую вы наверняка знаете, а наши телезрители нет, но она на самом деле очень важная. Вот если задать вопрос, но у нас сейчас нет прямого эфира, как связаны Сергей Есенин и футбол? Вряд ли прозвучит ответ, потому что не существует какой-то команды имени Сергея Есенина. Мне кажется, даже стадиона нет имени Сергея Есенина. При этом сын Сергея Есенина, Константин, который, ну, он все-таки сын, да, биологический, да, который вырос в другой семье, Зинаиды Райх и Мейерхольда, был ими воспитан, он со временем стал первым футбольным статистиком. Чисто из хобби, получая программки от Райх и Мейерхольда, зарубежные, он видел, как это все обустроено в европейских странах, где существует статистика передач, замены и так далее. И он видел, что этого нет у нас в Советском Союзе. И он занялся на любительском уровне вот этой историей. Он собирал вот эту статистику, коллекционировал, отправлял ее со временем в газеты. И именно из его трудов впоследствии вырос статистический футбольный маршрут, вот энциклопедия, и с него пошла статистика в футболе. Поэтому и за это Сергею Есенину мое личное спасибо. А уже за все остальное, мне кажется, мы в этой программе разобрались. Вы нам поверите, а если не поверите, изучайте дальше, и вы найдете гораздо больше, чем мы вам рассказали. Большое спасибо нашим гостям. Подводя итоги, хочется сказать, Есенин сегодня – это не только поэзия на страницах книг. Сегодня это еще и поэзия в наушниках, на сцене и в новых музыкальных жанрах. Причем у каждого поколения свой музыкальный Есенин.
18: И пока новое поколение находит для себя собственное звучание его стихов, эта история будет продолжаться. С нами в студии сегодня были поэтесса, певица, автор песен Евгения Онегина и историк литературы, исследователь творчества Сергея Есенина Максим Владимирович Скороходов.
0: Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
5: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства». Наше радио.

0: квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин на полях саммита БРИКС встретился с премьером Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби. В ходе переговоров с Абием Ахмедом президент назвал Эфиопию надежным партнером России на африканском континенте. Он отметил солидные темпы роста товарооборота между странами, а также пригласил собеседника на саммит Россия-Африка в Москву. На встрече с Халедом бен Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахаяном Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одной из самых близких для России стран в ближневосточном регионе. Глава государства выразил уверенность, что двусторонние отношения в дальнейшем будут только укрепляться. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что бизнес-форум «Россия, США, Германия» состоится в 2027 году. Он подчеркнул, что на участие в мероприятии поступило уже более 20 запросов от немецкого бизнеса. Также площадку поддержала партия «Альтернатива для Германии» и Американская торговая палата. Он добавил, что место проведения форума будет объявлено до конца этого года. Просматривается нейтральная территория, в частности, одна из стран Ближнего Востока или государство, расположенное близко к этому региону. Один человек погиб и 22 пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Пермском крае. По данным регионального управления МВД, у легковой машины пробило колесо. Транспортное средство вылетело на встречную полосу и столкнулось с пассажирским автобусом. Водитель легковушки скончался. Из 22 пассажиров автобуса 6 человек остаются в больнице. 16 пострадавших, в том числе двое детей, отправлены на амбулаторное лечение. Умер скороносный британский продюсер Джереми Томас. Ему было 77 лет. Он скончался в собственном доме в окружении семьи. Томас работал в кинематографе почти 6 десятков лет. При его участии были созданы такие картины, как «Под покровом небес», «Высотка» и «Маленький Будда». За ленту «Последний император» деятель получил «Оскар». Также он был основателем двух кинокомпаний. Современные рентгенодиагностические аппараты столичного производства будут поставляться в регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл высокотехнологичное предприятие полного цикла, которое ежегодно будет выпускать не менее 400 единиц такой техники. Завод использует 85% комплектующих отечественного производства. К 30-му году планируется довести показатель до 100%. Собянин указал на важность поддержки таких проектов, так как это укрепляет технологический суверенитет России. Предстоящая зима на большей части страны будет аномально теплой и влажной, считает синоптик Евгений Тишковец. Наибольшее отклонение от климатической нормы ожидается в Центральной России и южных регионах в феврале. Возможно превышение температуры на 3-4 градуса. Эти прогнозы связаны с влиянием климатического явления Эль-Ниньо. Кроме того, сезон будет сопровождаться повышенным количеством осадков и возможными снежными бурями. Популярный канал Radio.NSM проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь.

что все сложно. Я не понимаю, меня не слышат, но теперь-то я знаю.

появляться в витринах. Я мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
4: В моем сердце пустота.
3: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
4: Настанет час, настанет день, когда нам...
3: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.

0: сделано в России.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую дорогу.

0: регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
1: Привет! В эфире вторая предсезонная фанатека, в которой мы продолжим слушать пропущенные новинки августа. Зайдем и в первую неделю сентября, но чтобы почувствовать себя уже совсем в строю, засветим одну новинку из будущего. Эта часть будет не о звездах, но о хорошо знакомых, как минимум по фанатеке, артистах. И в этот неполный час мы узнаем, что связывает Есенина и Онегина, стоит ли кусать собаку за язык, кто видит цветные сны, узнаем состояние автоматических удовлетворителей, подумаем, стоит ли издавать демо-версии альбомов и послушаем несколько прекрасных песен. Погнали! Андрей Куренков, «Наше радио», «Пендель Тюр».
0: Слушайте фанатеку, и вы узнаете.
2: Любили ли супруги Кюри курить? И что любил Кюри? Почему брынза – это хорошо, а грымза – плохо? И кому какое дело?
0: Фанатека на нашем радио.
1: Снимались мы тут с Игорем Паньковым в подкасте «Формула искусства». И на одну из тем по Александру Сергеевичу Пушкину нам нужен был музыкальный гость. Игорь предложил Маргариту Пушкину, а я – Евгению Онегину. И отдали режиссерской группе их в работу. Мы там просто ведущие и в креативе участия не принимаем. Присылают нам готовый сценарий с пометкой: «Ребят, заменили в теме поэта Пушкина на поэта Есенина». Окей. Но я смотрю, что гость все равно Евгения Онегина. Я спрашиваю: «Ребят, а вам не кажется, что теперь эта шутка не работает?» «Да мы все равно с ней уже договорились, зачем менять?» – сказали ребята. Так мы и сняли тему «Есенин» с гостей Онегиной. А на съемку Женя принесла свой новый альбом «Магия». Посвящение моменту, когда человек наконец-то понимает, что больше не может и не хочет жить по-старому. 7 песен – история о том, как вырваться из привычного цикла страхов и самосаботажа. Вместе с героиней слушатель пройдет через сомнения, внутреннюю борьбу и придет к надежде на то, что изменить свою жизнь все-таки возможно.

0: Это действительно магия. Одна идея пластинки представлена разными музыкальными стилями. Классический рок-н-ролл, электропоп, этнические мотивы, спокен-ворд и рок-баллада. Магия здесь не синоним мистики и волшебства, а внутренняя сила, которая проявляется в момент, когда человек решает стать другим. На момент нашего знакомства Женя Онегина была просто артистка с гитарой, почти бард. А теперь вот такая инструментальная магия. Лучший рост за время существования в фонотеке. В Яндекс.Музыке есть делюкс-версия альбома, где Женя рассказывает про каждую песню. А мы возьмем только одну.
1: «Дива» — это песня с очень неожиданным для меня звучанием. Мы сделали настоящий электропоп. Под нее можно заниматься спортом, гнать машину по вечернему городу или ходить на гребаную прогулку для гребаного психического здоровья. Тоже вариант. Что до посыла, я убеждена, каждый аутсайдер — это скрытая рок-звезда. И если одни люди тебя не примут и засмеют, возможно, просто из зависти, то другие будут учить твои стихи и аплодировать в полных залах. Очень важно выбирать правильное окружение, а еще верить в себя, и если есть цель, идти к ней, несмотря ни на кого.
0: Евгения Онегина.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: 14 сентября в ближайший понедельник свой новый альбом выпустит Кирилл Комаров. Нечастый гость нашего эфира, но заметный и знаковый музыкант русской роковой и околороковой музыки. Пластинка будет называться «Флэшбэк». 12 оригинальных песен, очень разных по настроению, но объединенных общим звуком и общей идеей восприятия жизни как путешествия души. Над альбомом работали музыканты из Петербурга и Нью-Йорка, которым удалось соединить глубину лирики, широкую палитру эмоций и мощный драйв. Рекомендуется всем, кто любит блюз, фанк, авторскую песню и ценит точное русское слово.

Это было эксклюзивное представление альбома в программе «Фонотека». Напомню, полностью он будет опубликован 14 сентября. Помните выше строчку про точное русское слово? Это так. Я бы еще добавил точная мысль. Есть песни про «Что если тот, кто нас лечит, сам не вполне здоров?» или написанные 30 лет назад номер «Немного сладкого сна» за это время, абсолютно изменившийся не только стилистически и аранжировочно, но и контекстуально. В общем, там точно есть что услышать. «Цвет моих снов» – песня про жизнь, как поиск совпадений, про цвета, которых нет наяву, но которые манят, и про ту тонкую грань между мечтой и реальностью, где любовь то появляется, то снова исчезает. Кирилл Комаров. «Цвет моих снов».

0: Я говорю тебе про любовь. Е-90.
1: Наше радио.
2: Именно здесь жизнь.
1: Наша жизнь.
3: Фанатека на нашем радио.
4: Группа «Приличные люди» из Питера записала песню «Кошки». Очередные кошки из Питера, хотя самые известные кошки, конечно, московские. Привет, Жанна Хасановна, Сергей Мазаев, также Крематорий. Так, надо будет посчитать, каких кошек больше, питерских или московских, но куда тогда записать песню снайперов «Кошка московская». Так, к новой песне. Новая история про приличных людей. Для начала Ольга Протасова.
5: Если бы существовал конкурс на самые нелепые события, которые могут произойти с человеком, я бы точно была в топе этого каталога. Это случилось в июле. Поехали мы на наш любимый фестиваль. Проходил он на Междуречье, Москва-река и Пахра. Приехали мы заранее, чтобы успеть немножко отдохнуть перед выступлением. И где-то, наверное, часиков в 8 утра присели на набережной, любуемся на воду. И тут начинают подходить друзья-знакомые, мы здороваемся. И тут бежит навстречу Кирюша. Я поворачиваюсь, думаю: о, Кирюша, привет! Обнимаю его. И в какой-то момент я понимаю, что я прикусываю ему язык. И все было бы ничего, если бы не один момент, что Кирюша – это бультерьер. И у нас было очень сильное удивление и у меня, и у Кирюши, и у его хозяйки. Потому что более нелепую ситуацию представить себе сложно. Честно сказать, я даже не знаю, как это произошло, но конфуз случился, и в целом история у нас этого фестиваля закончилась на том, что я прикусила язык Кирюши, который был бультерьером.
4: Жалко, что собачка не французский бульдог. Было бы очень красиво с языком, а вот с бультерьером я бы вряд ли стал целоваться. «Кошки» – песня, в которой живет питерская рыжеволосая осень, ветер синевы, городская суета и два человека, которые однажды решили больше не разбегаться по своим стаям. «Приличные люди» – «Кошки».

0: Аптека на нашем радио.
1: У меня есть рассказ Игоря Панкера-Гудкова про название культового проекта «Автоматические удовлетворители» в энциклопедию нашего радио. Но я никак не могу подобрать для истории песню, чтобы хорошо звучало и был удобоваримый текст. Хочется из раннего, но придется взять, наверное, что-то из 90-х. Думал над этим вопросом в очередной раз, и лента подкинула новость. Вышла вторая часть трибьюта группе АУ спустя 5 лет после первой. И там вновь приняли участие коллективы, ни разу не звучавшие на нашем радио. Да что уж, я половину вообще не слышал никогда в жизни. Старики-разбойники, Клейзавод, Чумахо Дрю, Ксавьер и многие другие достойные оригинала люди.

каждую часть, возможно, это концепция пластинки, приходится ровно одна звезда. В первом альбоме это была группа «Радар», в этом «Последние танки в Париже», стилизовавшие свою версию прямо под звук оригинальных «АУ». Удовлетворители и сам Андрей Панов интересны не только как первопроходцы жанра панк-рок, а как феноменальное смешение философии жизни, музыки и личной харизмы в контексте времени. Это часть истории. В трибьюте хотелось увидеть взгляд на творчество удовлетворителей совершенно с разных и порой удивительных сторон. Альбом получился жанрово-вариативным, к чему мы и стремились. Рассказывают создатели проекта, из которых я очень отдаленно знаю только Саню Крюкова. Но всем все равно большое спасибо. Это было любопытно. Попробуйте открыть для себя АУ через каверы. Неизвестность исполнителя только добавляет шарма. Эффект свободы.

0: чувствуете.
1: Наша музыка, наше радио.
2: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа «Радиотехника» выпустила в августе новый альбом «Постпанк простит мне все». 7 песен, маркированных в магазинах как инди. Нет, альбом и группа, конечно, уходят от постпанка, но, по-моему, совсем не в сторону инди, а в сторону какого-то тяжелого рока. Еще не дедкор, конечно, как на заре карьеры Артема Козлова, но куда-то туда. Я слышал демо этой пластинки, что-то даже ставил, но, по-моему, по традиции до релиза добрались не все треки. Где-то по дороге пропал тяжелый трек «Аушвиц», который Артем Козлов хотел выпускать в мае, но даже мне показалось, что не стоит. Песня «Ракеты», которая до этого называлась «Вспоминая меня», на релизе стала «Кометами». Почти вежливый отказ. А, нет, «Аушвиц» тоже есть, просто сменил название и стал «Пальцами на стенах».

Кстати, летом радиотехники решили издать демо-версии всех своих альбомов. Но не в цифре, а на физических носителях – CD и аудиокассеты. Потерянные демо всевозможных дисков, присланных на радиостанцию «Наше радио» в конце 90-х, начале 2000-х годов, я считаю, это главная потеря жизни. При увольнении мы эти архивы не забрали, а люди после нас этого не ценили. И при переезде в новый офис просто выбросили все коробки с дисками, которые им мешали. Ну, понятно же, цифровой век пришел, файлы, онлайн-магазины, какие нафиг CD? То, что удалось сохранить случайным образом, является настоящим раритетом для меломанов. Собранные в домашнем компьютере Саши Васильева песни «Сплена», Диана Арбенина, исполняющая песню из кинофильма «Не бойся, я с тобой», трибют группе Агаты Кристи, несостоявшаяся, первая версия песни «Идущего домой», известная тогда как «Юпитер не спит» и так далее. У меня есть в запасе как минимум один трек группы «Радиотехника», который из-за авторских прав до релиза не дошел и в итоге стал песней совсем другого проекта. Издадут ли его в демо-версии? Посмотрим. Продам ли я его, когда группа «Радиотехника» станет мегапопулярной? Конечно, продам. Постпанк простит мне все. Вот это бестактность. «Радиотехника» и бестактность. Постпанк простит мне все.

0: Дискотека на нашем радио.
1: Лучший панк-альбом года, настоящий такой российский панк, записала самая недооцененная в этом стиле группа «Тени свободы», на мой взгляд. Я, честно говоря, думал, что их давно уже нет, а тут нате вам и еще в таком волшебном звуке. Образованная лет 20 назад в Москве, команда сейчас разбросана по миру, насколько я понимаю, но это все равно Ваня Глобин и его команда. Лет 7 парни не выпускали новых дисков, были пару синглов в году в 21-м, их нету, кстати, в альбоме. Диск абсолютно новый. Особый путь.

Я отметил для себя 5 лучших песен, и ни одну из них не могу сыграть в эфире. Надеюсь, Чупе подсветит релиз у себя в программе. Я пишу же из прошлого, но хорошего панка должно быть много, хоть это и не совсем мой стиль. Поэтому, конечно же, надо что-то сыграть, но я все равно рекомендовал бы вам послушать альбом. Хотя бы первую половину, он сильно проседает к финалу. Как сказали пацаны, альбом — это то, о чем вы не забудете через 5 минут. Это маленькая жизнь, это книга, это этап, это как сезон сериала. В нем много иронии на тему того, что панк-рок-песни ни хрена в этом мире не меняют. И это, пожалуй, было главным мотивом в его написании. Альбом, который знает, что он бесполезен, поэтому он может позволить себе, так сказать, всякое дерьмо. Это, конечно, лукавство, форма защиты. Но знаете, что в релизе самое ужасное? Это то, что «Тени свободы» выпрашивают на альбом и на первый сингл ебучий пресейв и лайки. Вот это, конечно, полное дерьмо и совсем не панк-рок. Ради чего, ребята? «Тени свободы». Ради чего?

0: «Ипотека» на нашем радио.
1: Еще одна маленькая новинка, которая вышла в августе, но вряд ли вы ее слышали. Crazy Frog, лягушонок Кермит, все есть у нас дома. У лидера группы «Диктофон» Антона Макарова есть сайт-проект «Лягушонок зеленый». Ему едва-едва исполнилось 2 года. Прошлый год был прям очень активный, а в этом году тишина до августа. Но зато на финише лета целый мини-альбом. Конкурс мокрых маек. 5 треков. Первый – старт, последний – финиш, а между ними 3 песни. Конкурс мокрых маек, конкурс смелых таек, конкурс крепких гаек. А давайте продолжим концепцию и в рамках программы добавим в релиз Spoken Word трек. Конкурс нереальных баек. Антон Макаров.
2: Чуть ранее в этом году мне позвонил мой большой товарищ лягушонок зеленый, товарищ нашей группы, группа «Диктофон». Это большая зеленая лягушка, мы выступаем с ней, когда есть концерты и прочее. И вот лягушонок зеленый сказал, что у него есть идея для новой композиции под названием «Конкурс мокрых маек». И я приехал к нему в студию на Финский залив, и мы сделали не только конкурс мокрых маек, но еще дополнили то, что в итоге вы можете слышать на новом мини-альбоме «Лягушонка зеленого». Он очень трудный и специфический персонаж, вы можете это слышать по голосу, по текстам и потому, что он транслирует, но тем не менее для нас всегда большая честь поработать с такой большой легендой русского рока, как «Лягушонок зеленый».
1: Я, когда был маленький, любил пострелять из рогатки в лягушек. И вот однажды летом идем мы около какой-то запруды, и на пенопласте в воде сидит куча жаб и квакает. Мы стреляем прям хором, и одну из них за лапу шпонкой с копкой я пригвождаю к этому пенопласту. Она дергается, дергается, а прыгнуть не может. Я достаю самую жирную шпонку, подхожу к ней почти вплотную, растягиваю резинку, отпускаю, и осечка. Шпонка возвращается мне в рот, разбив передний резец и раздирает горло. Кровь, боль, слезы. С тех пор у меня половина переднего зуба нарощена. И при виде лягушонка зеленого только такая ассоциация. Кстати, мы про ту лягушку сразу забыли. И прикиньте, она, наверное, так и сдохла, прикованная к этому пенопласту. Ужас. Гимн воспоминаний об ушедшем теплом и веселом лете 26-го года. «Лягушонок зеленый. Конкурс мокрых маек».

0: Рассердилась там на всех и ушла посреди свадебного этого пиршества. Правда, как-то никто не заметил, что она ушла.
1: Наше радио сделано в России.
2: И последнее на сегодня. Группа Good Times все ближе к выходу своего нового альбома «Неоклассика». Один за другим вылетают синглы, как горячие пирожки. Курсы личностного роста, жизнь — это череда. Сегодня вроде бы последний, а потом уже только альбом 25 сентября. Третий сингл называется «Я и ты». Находиться в моменте и общаться с другими людьми – это главный навык в современном цифровом мире. В вечной гонке за карьерой, новыми достижениями и деньгами люди упускают наслаждение моментом и возможность просто жить. Песня о том, как важно проводить время наедине с любимым человеком без отвлекающих факторов и связи с внешним миром. А на сегодня у меня все. Вы слушали программу «Час пик». Всем привет, мы в сезоне. Каждый четверг и субботу в эфире. Каждую полночь на пятницу на сайте нашего радио самая полная версия программы. И есть еще идея завести отдельный блог под нее и публиковать новинки, которые в программу не попали. Но тут посмотрим. Пока-пока. Меня зовут Андрей Куренков. Я как тот ученый Перельман. Пытаюсь доказать, что хорошей музыки должно быть много. Или докажу, или дурдом. Пока. Good times. Я и ты.

0: «Дискотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог Авто». Выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
2: Наша.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00.
3: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-03-05-30. Уфа.
4: «Джили Сити». Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационной

технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего и зачем. Из городов случайных мы случайные все. Время неведомой силы крутится легкостью стрелки лет.

родилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта. Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

мне кажется,

Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.